одно преклонив. В душе мы о Боге не спорим, а знаем, что Он справедлив.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

всех нас один. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Серое небо с нависшими тучами снова готовлю врагу неминучую. Жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику. В этом краю давно нету синоптиков. Вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает. Не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя. Право на промах на этот раз у меня нет. Как божий день мне понравился.

что я так жду с утра. Не появляется никак мишень моя. Черт, прости, Господи. Крутит суставы, и все уже затекло, но контролируй.

0: посылаем к себе домой. В ад. Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: еще раз.
1: Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский омоновец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

сложилась по всей жизни трещина из каких-то несерьезных мелочных вещей. И вроде просто быть счастливым, да не получается.

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: Аристотель говорил, что красота – это неотъемлемое свойство мира, проявление высшей гармонии и упорядоченности. Цицерон утверждал, что изящество и красота не могут быть отделены от здоровья. Чехов говорил, в человеке должно быть все прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и мысль. А Достоевский писал: «Красота спасет мир». Обнадеживающе. И все-таки, может быть, это красивое заблуждение, которое утешает нас. Красота спасет мир. Правда или иллюзия? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Что такое красота? И если бы не было красоты, мир стал бы хуже?
2: Красота, на мой взгляд, это гармония души, тела и духа человека. Отвечу вам словами Федора Михайловича Достоевского: это видеть человека таким, каким его задумал Бог. Это образ Божий внутри человека.
1: Получается, что если мы кого-то считаем красивым, соответственно, мы видим в этом человеке образ Божий. А если не считаем, то есть не видим, получается.
2: Ну, тут, наверное, нужно разобраться в самом термине слова «красота». То есть что мы говорим? Это правильность черт лица. Это доброта душевная, или это умение слушать, выслушать и проникнуться проблемами, заботой о другом человеке.
1: Вот давайте в этом во всем сегодня и разберемся. Стандарты красоты – это враги или ориентиры? Зачем они вообще нам нужны? Или если бы их не было, был бы такой хаос?
2: Ну, мне кажется, стандарт красоты с христианской точки зрения, если мы говорим о красоте душевной, он статичен. Это богоподобие. Это иметь те качества, которые есть у Бога. То есть разум, любовь, свобода – это то, что касается красоты душевной, духовной. Внешне, кажется, мы с вами прекрасно понимаем, что со временем, с веками красота как бы менялась, понятие красоты. И поэтому соответствовать, наверное, нормам красоты – это не всегда, наверное, правильно. Потому что понятие нормы всегда разное. Это раз. Во-вторых, что норма для одного не норма для другого. И тогда уже, если мы переходим к внешности, то сразу у нас такая семантическая цепочка открывается. Если мы говорим о женской красоте, то красота для чего? С какой целью человек хочет быть красивым? Красота и привлекательность – это одно и то же?
1: Нет.
2: Тогда что такое красота? Гармония правильных черт лица или нет?
1: Но то, что в этом есть определенная геометрия, это точно. Потому что, как в золотом сечении, да, антропометрические параметры человека, если они близки к этому, то в этом даже визуально нам, мы сами того не понимая, воспринимаем такого человека вот гармонично и, соответственно, красиво. Нам кажется, что это внешний его облик, физическая его красота, она довольно фактически идеальна.
2: Кстати, знаете, один из дизайнеров современных сказал, что красота открывается в изъяне.
1: Ага, то есть в особенности.
2: В особенности, когда изюминка, называем, угу. Так, да? Когда есть где-то что-то не так, как у всех. Чуть-чуть не так ровно, чуть-чуть не так правильно. Красота в индивидуальности.
1: Это точно. И вот еще где? Красота в глазах смотрящего. Почему? Да. Что красиво одному, другому нет. Это вопрос чего? Воспитания, генов, настроения, цвета глаз или вообще свойства зрения?
2: Давайте возьмем взаимоотношения мужа и жены. Угу. Вот смотришь на людей, проживших семейную жизнь порядка 20-30 лет совместной жизни. То есть внешне человек уже как бы по сравнению с другими, быть может, не очень красив.
1: Быть
2: Но
1: может.
2: В глазах любящего мужа красивее его жены просто не существует.
1: То есть получается, когда мы любим человека, в смысле любовь, я имею в виду расположенность, да, то есть склонность к позитивному восприятию, то в таком случае мы воспринимаем этих людей красивыми, так?
2: Да.
1: Получается, красота – это больше субъективное понятие, чем объективное.
2: Ну, если мы говорим о человеческой красоте, то однозначно.
1: А как вы считаете, что именно красота может спасти? Душу одного человека или целую цивилизацию? Если красота красота так могущественна, то почему мир никак не спасется в нынешних реалиях? И почему человечество продолжает уничтожать природу, создавать нелепую архитектуру и в целом потреблять низкопробный контент?
2: К сожалению, нам мир предлагает иллюзию красоты, когда переворачивается все с ног на голову, когда человеку вместо счастья подсовывается какая-то замена счастья, иллюзия счастья. С красотой то же самое. Сейчас, когда мы забываем о красоте душевной, ну, в первую очередь человек начинает обращать внимание на красоту телесную и ставить ее превыше красоты душевной, духовной. Вот вы сказали о том, что может спасти красота или кого может спасти. Она же может и погубить. Мы знаем исторически, из-за чего началась Троянская война. Из-за красивой женщины, которая понравилась обоим правителям. Но в то же время мы знаем о том, что красота духовная, душевная, возьмем наших святых русских, праведный отец Ишан Кронштадтский, Ксения Петербургская, они были настолько красивы душевно, духовно, что кто бы к ним ни приходил, уходил человек с огромным большим утешением в своем сердце. Поэтому очень важно понимать, что для нас главное, что второстепенное. Человечество пытается бороться с надвигающейся старостью. Когда человечество не принимает понятие старость, морщины, мудрость. Человек в 70-80 лет путем хирургии, путем пластических операций пытается выглядеть еще лет на 20-30 моложе. Знаете, есть такие замечательные слова «познай время и познай возраст».
1: Все же молодость – это будущее, это продолжение, это какие-то надежды. Поэтому хочется как-то себе продлить это удовольствие, смотреть вперед, а не озираться назад.
2: Как раз таки смотреть вперед – это суметь из красивого, молодого, внешне молодого возраста прийти к внутренней красоте, красоте души. Когда мы уже не так заботимся, уделяем время своему телу, а заботимся о своей душе, понимая, что мы приближаемся к встрече с нашим Создателем.
1: Красота спасает душу, когда тело в опасности. Душа каким-то образом позволяет психике выстоять, соответственно, выстоять и телу.
2: Умение видеть красоту окружающего мира – это талант, это добродетель. Человек должен научиться видеть красоту. Ведь мы можем посмотреть своим замечательный закат, небо, цветы. Как красиво же. И умение видеть красоту – это талант человека. Потому что бывает, человек этого таланта не то что лишен, а он не хочет это замечать. Ему все плохо, он не видит этой красоты.
1: А как научиться видеть красоту?
2: Останавливаться в той суете, в той беготне, в которой мы находимся, поднимать глаза к небу и просто останавливаться в том потоке информационном, который мы получаем. И выходить, не побоюсь этого сказать, в реальный мир.
1: Как раз вот когда мы останавливаемся и начинаем созерцать, мы отдыхаем, мы переключаемся, мы забываем о своих проблемах, каких-то неудачах. Вот в этот миг, мгновение, созерцая, мы заряжаемся позитивной энергией, чем-то прекрасным, замечательным. Как воспитать в детях чувство прекрасного и способность видеть красоту?
2: Приучать ребенка с детства к гармонии.
1: Это как?
2: Наша задача, как родители, уметь воспитать в ребенке желание видеть красоту и уметь отделить красивое от некрасивого. Или часто мы говорим своим детям: «Сынок, смотри, какая луна сегодня красивая». Или «Смотри, вон радуга». «Смотри, какие как красивые птички летят». Мы же ее забываем. В этой же суете мы часто, нам выгодно, чтобы наши дети были чем-то постоянно заняты. Находились в той же беготне, в том же ритме, в котором находимся мы сами. И поэтому нужно убирать от себя электронный носитель, убирать от ребенка электронный носитель и возвращаться к реальному миру, к жучкам, паучкам, к птичкам, к небу.
1: По поводу эффекта толпы я хочу спросить. Почему то, что признают красивым многие, мы тоже начинаем оценивать как красивое? Это получается чувство стадности или действительно вот есть какая-то такая объективная красота, которую распознает большинство?
2: Есть такое слово «мода». Что такое мода? Это кто-то где-то решил, что в этом сезоне положено или красиво носить вот это. Неважно, подходит тебе это или не подходит тебе. То есть мы здесь уже теряем какую-то объективность в отношении себя. Мы же, выходя, проходим мимо зеркала. Мы же можем на себя реально посмотреть. Вообще, мне это подходит. Может быть, я смешон в этом виде. И поэтому тут нужно понимать, если мы не имеем такой объективности, то за этой объективностью мы должны обратиться к тем людям, которые имеют непредвзятое к нам отношение.
1: А вот если про объективность, почему шедевры искусства, которые считаются красивыми, многими людьми не воспринимаются как красивые?
2: Наверное, это глубина человеческой души или вкуса. Объективно для всех красиво то, что сотворил Бог. это однозначно. Это единственная объективность. Что бы мы ни говорили, но это единственное, что мы можем сказать, повторюсь, объективно красиво. Природа. Возьмите любой цветок. Он будет потрясающе красив, как бы мы на него ни смотрели.
1: Красивому человеку живется проще, как вы думаете, или сложнее?
2: Красивому человеку живется, наверное, мне кажется, проще, если он здраво относится к своей красоте.
1: Нет, я имею в виду про восприятие его в социуме. То есть к нему могут быть более благосклонны там работодатели.
2: Или наоборот.
1: Или наоборот, да?
2: Да. Если человек здраво относится к себе, к своей красоте, не делает из себя кумира и не считает, что ему все должны, потому что он красив, вполне себе ему живется спокойно.
1: А почему вот ум и умные люди автоматически не в одном ряду с красивыми, следуя вот тому анекдоту, что либо к умным, да, либо к красивым?
2: Ну, встречают как?
1: По одежке.
2: А провожают?
1: Да по уму же.
2: Да вот. И поэтому, так как наша жизнь состоит из больше из кратковременных встреч, и немногим наша душа открыта, немногие могут узнать красоту нашей души, то, конечно же, больше встречают по одежке.
1: Это говорит о том, что разум наш все-таки бессилен перед красотой.
2: Знаете, как сказал Сократ удивительные слова? «Скажи мне что-нибудь, чтоб я тебя увидел».
1: Я очень люблю эту фразу и не устаю подтверждаться в ней каждый день. Но есть еще и обратная сторона красоты. Когда мы смотрим на некрасивого человека, как нам кажется, да, это же, опять же, субъективное все-таки понятие, но когда он начинает говорить, моментально ты очаровываешься, и перед тобой возникает совершенно другой образ.
2: Как раз таки вот то, о чем вы говорите, это как раз о душе человека.
1: Да.
2: Вот когда приходили преподобному Авросию Лупинскому, он лежал на протяжении нескольких лет парализованным, и вряд ли у него была возможность, скажем так, быть внешне красивым, но к нему ходили тысячи, десятки тысяч человек.
1: А что такое духовная красота? Это доброта, честность, жертвенность?
2: Это образ Божий внутри человека. То есть, когда мы умеем выслушать, одним простым словом, когда в человеке есть любовь к Богу и любовь к близкому человеку.
1: Но почему тогда вот добрых людей, исходя из вот этих параметров, да, которые вы описываете, часто не замечают? И вот они как-то жизнь порой свою проживают, ну, не так успешно, пожалуй, чем подлецы, назовем так уж, простите это слово, с харизмой, да, и привлекательностью.
2: Не в том, что их не замечают, в том, что они сами на рожон не лезут. Это раз. А во-вторых, мы уже сами уже сказали о том, что когда мы приходим куда-то или к нам кто-то приходит, мы изначально смотрим на внешность. И уже потом открывается внутреннее.
1: Потом уже разбираемся с душой.
2: А потом уже разбираемся, кто есть на самом деле. Но, знаете, могу сказать так, что время все ставит на свои места.
1: Говорят, все гениальное просто, да? А все ли гениальное красиво?
2: Наверное, да.
1: Гениальный.
2: Но, знаете, гениальность это тоже такое, скажем, очень-очень-очень абстрактное понятие.
1: А может ли так быть, что человек с отвратительным характером, но он красив внешне, и мы чаще тянемся к таким людям? Почему так происходит? Все-таки внешность важнее души?
2: Внешность не важнее души. Наше тело – это конь, а всадник – это наша душа. Все-таки, смотря чем мы дорожим, что для нас ценность? Вот тут мы правильно выставить приоритеты. Сейчас я скажу слово, которое вам может не очень понравиться. Наша душа вечна, а тело временно. И когда придет время, мы пойдем на суд Богу нашей душой. И поэтому святоотеческая литература, церковь, она говорит, когда вы украшаете тело, не забывайте о душе. То есть чистота души, красота души. Ведь то, как мы заботимся о теле, мы должны не забывать о душе. Вот что будет с нашим телом, если мы хотя бы недельку не будем его мыть, чистить, причесывать, не будем его кормить, не будем его украшать. Оно будет некрасивым. Вот душа, она такая же. Ведь чтобы душа была в чистоте, необходимо прибегать к таинству покаяния, исповеди, когда мы очищаемся. Святые отцы назвали исповедь покаянием баню, баня души. Украшение души – это добрые дела. А пища для души – это как раз-таки молитва и священное писание. И вот, заботясь о теле, нельзя забывать о заботе о душе. И, конечно, то, что было сказано в начале, красивый человек – это когда есть гармония и в заботе о душе, и в заботе о теле. И в этой гармонии из потрясающе открывается красивый человек.
1: И все же, красота спасет мир?
2: Да.
1: Чем?
2: Как?
1: Как?
2: Вот, как это правильно вопрос?
1: Да.
2: Спасет мир так. Человек, присоединяясь, смотря на красоту, задумывается о наличии Творца, Бога, источника всякой красоты. Если он задумывается о существовании Бога, он задумывается о наличии у себя души. задумается о том, что в каком она состоянии, и будет стремиться к красивому состоянию своей души, и тем самым наследует спасение. И тем самым красота Божьего мира спасет мир.
1: Великолепное, красивое окончание нашего с вами разговора.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и с высоты.

воде. Не те и наше первое свидание-то. Пускай пройдет на высоте, высоте.

0: не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 6 июля, в регионе ожидается преимущественно малооблачная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха днем до 25 градусов. Ветер западный, умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной?

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Мне тебя не найти в том далеком краю, где трудился в боях, умирал за страну. Я пройду по дорогам, но война не прогулка, это горькая правда, не любви.

0: бою.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Мы снова уходим в промозглую ночь. Мы верим в удачу, что сможет помочь. А все же надежнее друга плеча.

уходим в туман, в моросящую мглу, то по горло в воде, то по пояс в снегу.

0: а друзинка меня приподнял. Брат, держись.
1: Мы же родом с тобой из спецназа. Мы же родом из спецназа. Мы же родом с тобой из спецназа.
2: Радио Z.

перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздьями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыль распустил крылья кованый лебедь.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 6 июля, в регионе ожидается преимущественно малооблачная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха днем до 25 градусов. Ветер западный, умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Главу Грайворонского округа прооперировали после атаки дрона. Дмитрий Панков получил осколочное ранение в селе Головчино во время рабочей поездки. По словам врачей, состояние главы в норме, жизни ничего не угрожает. Александр Шуваев поблагодарил медиков и бойцов «Барс Белгород» за оперативную помощь. Он отметил, что Дмитрий Панков уже рвется в бой. Диму могу охарактеризовать как настоящего хозяйственника, который проявляет себя бесстрашно в непростых условиях. Высоко ценю его работу, но впредь прошу беречь себя, написал глава региона. На дорогах в Красноярушском приграничье установят противодроновые сетки. Это снизит риски для людей, которые по ним передвигаются, рассказал Александр Шуваев по итогам визита в округ. Обстановка там остается напряженной, враг продолжает дроновый террор против мирных жителей, отметил он. Также власти разработали меры по повышению информированности населения, чтобы минимизировать удары по информационной инфраструктуре. Во время визита в округ глава региона побывал в поликлинике Центральной районной больницы, отметил профессионализм врачей, выслушал доклад главы округа об оперативной обстановке и необходимой помощи. Выпускник Шуховского лицея набрал максимальные 300 баллов на ЕГЭ. Павел Бусыгин получил высший результат по химии, биологии и русскому языку. Временно исполняющий обязанности губернатора отметил, что за этим успехом стоит упорный труд, поддержка семьи и педагогов. Павел – это яркий пример того, как упорство и вера в свои силы превращают мечты в реальность. Пусть это событие станет первой ступенью к большим победам, написал глава региона. Мошенники создают фальшивые сайты с предупреждениями об атаках беспилотников. Внешне они похожи на сервисы «Радар РФ», предупредили в МВД. На таких страницах предлагают ввести шестизначный код якобы для подключения уведомлений об атаках беспилотников. После этого пользователю приходит сообщение о взломе личного кабинета. Дальше аферисты звонят от имени службы поддержки и под разными предлогами пытаются выманить деньги или личные данные. Будьте осторожны, не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите коды на незнакомых сайтах. И в заключение о спорте студентка НИУ БелГУ завоевала серебро на чемпионате мира по тайскому боксу. Турнир прошел в Бангкоке. По итогам соревнований Екатерина Тимко заняла второе место. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Новый проект на радио Z. Летом 1943 года на полях под Курском, Орлом и Белгородом развернулось величайшее танковое сражение в истории человечества. Более миллиона танкистов, пехотинцев и летчиков навсегда вписаны в летопись Великой Победы. Русские и украинцы, татары и чуваши, калмыки и осетины, более 100 народов стояли насмерть за Родину, за наше будущее. Помните с нами. Слушайте «Эхо огненной дуги» о героях Курской битвы на радио Z.

не думая. Мне опять в сотый раз повезло. Наша жизнь лотерея безумная. Непростое у нас ремесло. А в глазах промелькнуло мгновенье,

иногда ментами называет. Профессия впечаталась в сердца. Я, братцы, вам скажу, нас бывших не бывает в строю. До

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак.

0: Радио Z.
1: Украина, тебе пишу, но услышишь меня едва ли. Тяжело, как и ты, дышу, но на воле, а не в подвале. Что нам сделать, чтоб поняла, сколько зла ты в себе скопила. Ты сама у себя отняла все, что загодя накопила. А теперь не моли богов и мужайся за все ответить.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 6 июля, в регионе ожидается преимущественно малооблачная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха днем до 25 градусов. Ветер западный, умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Бережно. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Главу Грайворонского округа прооперировали после атаки дрона. Дмитрий Панков получил осколочное ранение в селе Головчино во время рабочей поездки. По словам врачей, состояние главы в норме, жизни ничего не угрожает. Александр Шуваев поблагодарил медиков и бойцов Барс-Белгород за оперативную помощь. Он отметил, что Дмитрий Панков уже рвется в бой. Диму могу охарактеризовать как настоящего хозяйственника, который проявляет себя бесстрашно в непростых условиях. Высоко ценю его работу, но впредь прошу беречь себя, написал глава региона. На дорогах в Красноярушском приграничье установят противодроновые сетки. Это снизит риски для людей, которые по ним передвигаются, рассказал Александр Шуваев по итогам визита в округ. Обстановка там остается напряженной, враг продолжает дроновый террор против мирных жителей, отметил он. Также власти разработали меры по повышению информированности населения, чтобы минимизировать удары по информационной инфраструктуре. Во время визита в округ глава региона побывал в поликлинике Центральной районной больницы и отметил профессионализм врачей, выслушал доклад главы округа об оперативной обстановке и необходимой помощи. Выпускник Шуховского лицея набрал максимальные 300 баллов на ЕГЭ. Павел Бусыгин получил высший результат по химии, биологии и русскому языку. Временно исполняющий обязанности губернатора отметил, что за этим успехом стоит упорный труд, поддержка семьи и педагогов. Павел – это яркий пример того, как упорство и вера в свои силы превращают мечты в реальность. «Пусть это событие станет первой ступенью к большим победам», – написал глава региона. Мошенники создают фальшивые сайты с предупреждениями об атаках беспилотников. Внешне они похожи на сервисы «Радар РФ», предупредили в МВД. На таких страницах предлагают ввести шестизначный код якобы для подключения уведомлений об атаках беспилотников. После этого пользователю приходит сообщение о взломе личного кабинета. Дальше аферисты звонят от имени службы поддержки и под разными предлогами пытаются выманить деньги или личные данные. Будьте осторожны, не переходите. Идите по подозрительным ссылкам и не вводите коды на незнакомых сайтах. И в заключение о спорте студентка НИУ БелГУ завоевала серебро на чемпионате мира по тайскому боксу. Турнир прошел в Бангкоке. По итогам соревнований Екатерина Тимко заняла второе место. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 6 июля, в регионе ожидается преимущественно малооблачная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха днем до 25 градусов. Ветер западный, умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Радио З.
1: По дороге домой из краев, что как ад горят, и пускай чуть живой, главное идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Белгородчина, Брянщина, Курск. Три стены, три защитника встали. Им награды сейчас не важны. В сердце мы их героев писали. Да, стреляют по ним. Ну и что? Все стоят, взявшись за руки, смело. Знают, с кем там ведутся бои, закрывая собой от обстрелов. Им поддержка, как воздух, нужна, как объятия теплой мамы, как сестренке с утра поцелуй, самый теплый и ласковый самый. И в сплетении общих молитв согреваются стражи границы и стоят на нелегком посту, где бывает не просто храбриться. Белгородчина, Брянщина, Курск. Всю страну от врагов заслоняют. Сердце Родины бьется в тылу. С нами Бог, Он всех нас защищает. Воин света, Белгород.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

Который проявляет себя бесстрашно в непростых условиях. Высоко ценю его работу, но впредь прошу беречь себя, написал глава региона. На дорогах в Красноярском приграничье установят противодроновые сетки. Это снизит риски для людей, которые по ним передвигаются, рассказал Александр Шуваев по итогам визита в округ. Обстановка там остается напряженной, враг продолжает дроновый террор против мирных жителей, отметил он. Также власти разработали меры по повышению информированности населения, чтобы минимизировать удары по информационной инфраструктуре. Во время визита в округ глава региона побывал в поликлинике Центральной районной больницы, отметил профессионализм врачей, выслушал доклад главы округа об оперативной обстановке и необходимой помощи. Выпускник Шуховского лицея набрал максимальные 300 баллов на ЕГЭ. Павел Бусыгин получил высший результат по химии, биологии и русскому языку. Временно исполняющий обязанности губернатора отметил, что за этим успехом стоит упорный труд, поддержка семьи и педагогов. Павел – это яркий пример того, как упорство и вера в свои силы превращают мечты в реальность. «Пусть это событие станет первой ступенью к большим победам», – написал глава региона. Мошенники создают фальшивые сайты с предупреждениями об атаках беспилотников. Внешне они похожи на сервисы «Радар РФ», предупредили в МВД. На таких страницах предлагают ввести шестизначный код якобы для подключения уведомлений об атаках беспилотников. После этого пользователю приходит сообщение о взломе личного кабинета. Дальше аферисты звонят от имени службы поддержки и под разными предлогами пытаются выманить деньги или личные данные. Будьте осторожны, не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите коды на незнакомых сайтах. И в заключение о спорте студентка НИУ БелГУ завоевала серебро на чемпионате мира по тайскому боксу. Турнир прошел в Бангкоке. По итогам соревнований Екатерина Тимко заняла второе место. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Совместный проект «Радио Z» и музея-заповедника «Прохоровское поле».
1: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.
2: 5 июля 1943 года началась битва на Курской дуге, длившаяся 50 дней. Она стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В ней с советской стороны участвовало более миллиона человек. В окопах, в танках, за штурвалами самолетов бойцы более 100 национальностей. Каждый из них достоин, чтобы о его подвиге помнили потомки. 12 июля 1943 года – день кульминации Курской битвы, когда под Прохоровкой произошло самое масштабное танковое сражение. Из воспоминаний Павла Алексеевича Ротмистрова, командующего 5-й гвардейской танковой армией.
3: Наконец грянули первые залпы армейской артиллерийской группы. Ударили артиллерийские батареи непосредственной поддержки танков. Артиллерия вела огонь в основном по площадям, предполагаемым районам скоплений танков врага и огневым позициям его артиллерии.
2: Казалось, весь мир содрогнулся от оглушительного грохота вспыхнувшей битвы. Гул сотен натужно ревущих моторов, лихорадочный артиллерийский огонь, разрывы тысяч снарядов и бомб, взрывающиеся танки, вой падающих самолетов. Все слилось в адском громе, не смолкавшем до наступления темноты. Сегодня мы остановимся на примере мужества артиллериста Ревина в день этого сражения. Ревин Александр Петрович родился в 1910 году в городе Днепропетровск, Украинской ССР. В 1933 году окончил артиллерийскую школу. К началу Курской битвы гвардии подполковник, командир полка. О его героическом подвиге детально расскажет научный сотрудник музея-заповедника «Прохоровское поле» Лариса Черкашина.
4: До 40 танков и самоходных орудий атаковали позиции артиллеристов 233-го гвардейского артиллерийского полка. Падают артиллеристы, сраженные осколками снарядов и пулями. Убитых наводчиков заменяют оставшиеся в живых номера расчетов и командиры. С чудовищным грохотом взрываются подожженные артиллеристами танки врага. Мотопехота противника мечется между танками, скрываясь за их броню, и осыпают батарейцев градом пуль. Уже ярким факелом до двух десятков фашистских танков, но атаки продолжаются. У орудия, рядом с которым находится подполковник Ревин, убит последний номер расчета. Казалось, все кончено. Но командир полка сам становится у орудия. Работает одновременно заряжающим и наводчиком. На колбое достигает предела. Последним снарядом гвардии подполковник Ревин поджигает немецкий танк. Теперь уже снарядов нет. Остались лишь автоматы и гранаты. Командир полка собрал вокруг себя оставшихся в живых артиллеристов. Автоматным огнем и гранатами гвардейцы отбиваются от наседающих фашистов. Герои погибли, но не пропустили врага. О том, что происходило дальше, находим в воспоминаниях Ивана Петровича Костенко, начальника разведки 233-го гвардейского артиллерийского полка.
5: Вынести тело Ревина Александра Петровича с поля боя вручную оказалось невозможно. Он был богатырского телосложения. Я ползком прополз 20 метров до оврага и попросил у командира зенитного полка автомашину. На второй день, 13 июля, Ревина похоронили со всеми армейскими почестями в селе Петровка Прохоровского района. Посмертно он был награжден орденом Александра Невского.
6: Нет в России

0: фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
1: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.
2: Господа,

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

стоит стеной. Не скоро, милая, увидимся с тобой. Надоело воевать, только надо побеждать.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 6 июля, в регионе ожидается преимущественно малооблачная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха днем до 25 градусов. Ветер западный, умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуйте, дорогие наши защитники. Меня зовут Ксюша. Я учусь в 6 классе средней образовательной школе города Белгорода. От лица всех белгородцев хочу поблагодарить вас за то, что вы защищаете нас. На вашу долю выпало немало лишений и тягот. Но вы стойко со всем справляетесь, и мы очень ценим это. Хочу пожелать вам стойкости, силы духа, не терять добро в своих сердцах. Будьте здоровы. Спасибо вам за вашу работу. Мы вас любим и ждем всех домой с победой.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 47 раз атаковали территорию Белгородской области. Под удары попали Белгород и еще 10 округов. Противник совершил обстрел с применением авиации, атаковал дронами. Сбиты и подавлены 111 беспилотников. В Белгородском округе пострадала мирная жительница. В Грайворонском муниципалитете получил ранение глава округа. Утром в Белгороде дрон ВСУ нанес удар по многочисленным

Ладожская и Вышние Пены. Проект «Наши реки» направлен на улучшение состояния малых водоемов, повышение качества жизни жителей и сохранение природного наследия региона. Всего к концу 2026-го в Белгородской области планируется очистить 28 водных объектов. Реализация проекта вносит весомый вклад в достижение целей нацпроекта «Экологическое благополучие». С начала этого года автоклубы Белгородской области провели свыше 200 выездных мероприятий. Передвижные комплексы, оснащенные современной сценой, трансформером и мультимедийным оборудованием, были созданы в рамках нацпроекта «Культура», который в прошлом году стал частью нацпроекта «Семья». Благодаря ДК на колесах жители сел и хуторов, где отсутствуют стационарные дома культуры, получили возможность приобщиться к насыщенной культурной программе. Организовано порядка 300 разнообразных событий. Общее количество зрителей, посетивших мероприятия автоклубов, за первое полугодие текущего года составило более 12 тысяч человек, что подчеркивает востребованность проекта для социального и культурного развития региона. В Белгородском государственном музее народной культуры начала работу выставка «Элегантные сосуды». Экспозиция демонстрирует удивительное многообразие форм и техник работы со стеклом. В выставочном пространстве представлены графинные сосуды из фондов музея, которые являются не просто функциональными предметами, но настоящими произведениями искусства. Посетители смогут познакомиться с историей появления графинов в России, узнать о развитии стекольных заводов и увидеть, как мастерство стекла превращала обычный материал в изысканные произведения искусства. Путешествие в этот цветной мир жители региона могут совершить до 9 августа. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

ли я столько сию разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 6 июля, в регионе ожидается преимущественно малооблачная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха днем до 25 градусов. Ветер западный, умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Как случилось, что снова война? Почему снова рвутся снаряды? Почему снова жизнь не цена? И горят лютой злобой и взгляды. От того, что забыта вся боль, что обсохли все слезы и раны затянулись, осталась лишь соль, но расставлены ловко капканы. Если память стереть, заменить на картинки фальшивых героев, разум ядом поить, усыпить, отвернешься от предков устоев. Предки жили, гордясь и любя, берегли свою родину, землю, и в труде созидали себя. Был для них слабый дух неприемлем, и стоят они все за спиной, друг за другом наш род охраняя. Так склонимся в молитве святой, их за жизнь нашу благословляя. Посмотрите поглубже в себя, поищите ответы и мысли. Не поверю, что стала слаба наша воля и вера в отчизну. Знаю, встанем мы все как один и покажем врагу свою силу. Верю, русский народ, он един, и мы любим и ценим Россию.

0: где-то в небесах.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 47 раз атаковали территорию Белгородской области. Под удары попали Белгород и еще 10 округов. Противник совершил обстрел с применением авиации, атаковал дронами. Сбиты и подавлены 111 беспилотников. В Белгородском округе пострадала мирная жительница. В Грайворонском муниципалитете получил ранение глава округа. Утром в Белгороде дрон ВСУ нанес удар по многоквартирному дому. Предварительно никто не пострадал. В результате детонации повреждено остекление. Оперативные службы работают на месте. Информация о других последствиях уточняется. В Ракитянском округе реализуют областную программу «Наши реки». Сейчас в Ракитном идет расчистка пруда номер один. Здесь активно работает земснаряд. Подрядная организация уже практически завершила важнейший этап удаления донных отложений. Извлечено более 8000 кубометров. Далее очистка пруда от жесткой растительности. Следующим этапом программы в Ракитянском округе станет расчистка участков реки Пены в селах Венгеров.

Были созданы в рамках нацпроекта «Культура», который в прошлом году стал частью нацпроекта «Семья». Благодаря ДК на колесах жители сел и хуторов, где отсутствуют стационарные дома культуры, получили возможность приобщиться к насыщенной культурной программе. Организовано порядка 300 разнообразных событий. Общее количество зрителей, посетивших мероприятия автоклубов, за первое полугодие текущего года составило более 12 тысяч человек, что подчеркивает востребованность проекта для социального и культурного развития региона. В Белгородском государственном музее народной культуры начала работу выставка «Элегантные сосуды». Экспозиция демонстрирует удивительное многообразие форм и техник работы со стеклом. В выставочном пространстве представлены графинные сосуды из фондов музея, которые являются не просто функциональными предметами, но настоящими произведениями искусства. Посетители смогут познакомиться с историей появления графинов в России, узнать о развитии стекольных заводов и увидеть, как мастерство стекла Дулов превращала обычный материал в изысканные произведения искусства. Путешествие в этот цветной мир жители региона могут совершить до 9 августа. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Ночь порвет наболевшие нити, вряд ли я доживу до утра. Напишите.

решите, что мальчика Вову я целую, как только могу. И австрийскую каску из Львова я в подарок ему беру.

Напишите жене моей бедной, напишите хоть несколько слов, что я в руку был ранен безвредно.

0: спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое победы православным христианам на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Аминь.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня, 6 июля, в регионе ожидается преимущественно малооблачная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха днем до 25 градусов. Ветер западный, умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни.

0: лет. И нас с тобой здесь нет. Когда пройдет 100 лет.
1: Радио Зет.

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: Аристотель говорил, что красота – это неотъемлемое свойство мира, проявление высшей гармонии и упорядоченности. Цицерон утверждал, что изящество и красота не могут быть отделены от здоровья. Чехов говорил, в человеке должно быть все прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и мысль. А Достоевский писал, красота спасет мир. Обнадеживающе. И все-таки, может быть, это красивое заблуждение, которое утешает нас. Красота спасет мир. Правда или иллюзия? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Что такое красота? И если бы не было красоты, мир стал бы хуже?
2: Красота, на мой взгляд, это гармония души, тела и духа человека. Отвечу вам словами Федора Михайловича Достоевского. Это видеть человека таким, каким его задумал Бог. Это образ Божий внутри человека.
1: Получается, что если мы кого-то считаем красивым, соответственно, мы видим в этом человеке образ Божий. А если не считаем, то есть не видим, получается.
2: Ну, тут, наверное, нужно разобраться в самом термине слова «красота». То есть что мы говорим? Это правильность черт лица. Это доброта душевная или это умение слушать, выслушать и проникнуться проблемами, заботой о другом человеке?
1: Вот давайте в этом во всем сегодня и разберемся. Стандарты красоты – это враги или ориентиры? Зачем они вообще нам нужны? Или если бы их не было, был бы такой хаос?
2: Ну, мне кажется, стандарт красоты с христианской точки зрения, если мы говорим о красоте душевной, он статичен. Это богоподобие. Это иметь те качества, которые есть у Бога. То есть разум, любовь, свобода. Это то, что касается красоты душевной, духовной. Внешней красоты мы с вами прекрасно понимаем, что со временем, с веками красота как бы менялась. Понятие красоты. И поэтому соответствовать, наверное, нормам красоты это не всегда, наверное, правильно. Потому что понятие нормы всегда разное. Это раз. Во-вторых, что норма для одного не норма для другого. И тогда уже, если переходим к внешности, то сразу у нас такая семантическая цепочка открывается. Если мы говорим о женской красоте, то красота для чего? С какой целью человек хочет быть красивым? Красота и привлекательность – это одно и то же?
1: Нет.
2: Тогда что такое красота? Гармония правильных черт лица или нет?
1: Но то, что в этом есть определенная геометрия, это точно. Потому что, как в золотом сечении, да, антропометрические параметры человека, если они близки к этому, то в этом даже визуально нам, мы сами того не понимая, воспринимаем такого человека вот, гармонично и, соответственно, красиво. Нам кажется, что это внешний его облик, физическая его красота, она довольно фактически идеальна.
2: Кстати, знаете, один из дизайнеров современных сказал, что красота открывается в изъяне.
1: Ага, то есть вот то есть, в особенности.
2: В особенности, да, изюминка, вы называете так, да? Когда есть где-то что-то не так, как у всех. Чуть-чуть не так ровно, чуть-чуть не так правильно. Красота в индивидуальности.
1: Это точно. И вот еще где? Красота в глазах смотрящего. Почему? Да. Что красиво одному, другому нет. Это вопрос чего? Воспитания, генов, настроения, цвета глаз или вообще свойства зрения?
2: Давайте возьмем взаимоотношения мужа и жены. Угу. Вот смотришь на людей, проживших семейную жизнь, порядка 20-30 лет совместной жизни. То есть внешне человек уже как бы по сравнению с другими, быть может, не очень красив.
1: Но быть может.
2: В глазах любящего мужа красивее его жены просто не существует.
1: То есть получается, когда мы любим человека, в смысле любовь, я имею в виду расположенность, да, то есть склонность к позитивному восприятию, то в таком случае мы воспринимаем этих людей красивыми, так?
2: Да.
1: Получается, красота – это больше субъективное понятие, чем объективное.
2: Ну, если мы говорим о человеческой красоте, то однозначно.
1: А как вы считаете, что именно красота может спасти? Душу одного человека или целую цивилизацию? Если красота красота так могущественна, то почему мир никак не спасется в нынешних реалиях? И почему человечество продолжает уничтожать природу, создавать нелепую архитектуру и в целом потреблять низкопробный контент?
2: К сожалению, нам мир предлагает иллюзию красоты, когда переворачивается все с ног на голову, когда человеку вместо счастья подсовывается какая-то замена счастья, иллюзия счастья. С красотой то же самое. Сейчас, когда мы забываем о красоте душевной, в первую очередь человек начинает обращать внимание на красоту телесную и ставить ее превыше красоты душевной, духовной. Вот вы сказали о том, что может спасти красота или кого может спасти. Она же может и погубить. Мы знаем исторически, из-за чего началась Троянская война. Из-за красивой женщины, которая понравилась обоим правителям. Но в то же время мы знаем о том, что красота духовная, душевная, возьмем наших святых русских, праведный отец Ишан Кронштадтский, Ксения Петербургская, они были настолько красивы душевно, духовно, что кто бы к ним ни приходил, уходил человек с огромным большим утешением в своем сердце. Поэтому очень важно понимать, что для нас главное, что второстепенное. Человечество пытается бороться с надвигающейся старостью. Когда человечество не принимает понятие старость, морщины, мудрость. Человек в 70-80 лет путем хирургии, путем пластических операций пытается выглядеть еще лет на 20-30 моложе. Знаете, есть такие замечательные слова «познай время и познай возраст».
1: Все же молодость — это будущее, это продолжение, это какие-то надежды. Поэтому хочется как-то себе продлить это удовольствие, смотреть вперед, а не озираться назад.
2: Краски смотреть вперед — это суметь из красивого, молодого, внешне молодого возраста прийти к внутренней красоте, красоте души. Когда мы уже не так заботимся, уделяем время своему телу, а заботимся о своей душе, понимая, что мы приближаемся к встрече с нашим Создателем.
1: Красота спасает душу, когда тело в опасности. Душа каким-то образом позволяет психике выстоять, соответственно, выстоять и телу.
2: Умение видеть красоту окружающего мира – это талант, это добродетель. Человек должен научиться видеть красоту. Ведь мы можем посмотреть своим замечательный закат, небо, цветы. Как красиво же. И умение видеть красоту – это талант человека. Потому что бывает, человек этого таланта не то что лишен, а он не хочет это замечать. Ему все плохо, он не видит этой красоты.
1: А как научиться видеть красоту?
2: Останавливаться в той суете, в той беготне, в которой мы находимся, поднимать глаза к небу и просто останавливаться в том потоке информационном, который мы получаем. И выходить, не побоюсь этого сказать, в реальный мир.
1: Как раз вот когда мы останавливаемся и начинаем созерцать, мы отдыхаем, мы переключаемся, мы забываем о своих проблемах, каких-то неудачах. Вот в этот миг, мгновение, созерцая, мы заряжаемся позитивной энергией, чем-то прекрасным, замечательным. Как воспитать в детях чувство прекрасного и способность видеть красоту?
2: Приучать ребенка с детства к гармонии.
1: Это как?
2: Наша задача, как родители, уметь воспитать в ребенке желание видеть красоту и уметь отделить красивое от некрасивого. Или часто мы говорим своим детям: «Сынок, смотри, какая луна сегодня красивая». Или: «Смотри, вон радуга. Смотри, какие как красивые птички летят». Мы же ее забываем. В этой же суете мы часто, нам выгодно, чтобы наши дети были чем-то постоянно заняты. Находились в той же беготне, в том же ритме, в котором находимся мы сами. И поэтому нужно убирать от себя электронный носитель, убирать от ребенка электронный носитель и возвращаться к реальному миру, к жучкам, паучкам, к птичкам, к небу.
1: По поводу эффекта толпы я хочу спросить. Почему то, что признают красивым многие, мы тоже начинаем оценивать как красивое? Это получается чувство стадности или действительно вот есть какая-то такая объективная красота, которую распознает большинство?
2: Есть такое слово «мода». Что такое мода? Это кто-то где-то решил, что в этом сезоне положено или красиво носить вот это. Неважно, подходит тебе это или не подходит тебе. То есть мы здесь уже теряем какую-то объективность в отношении себя. Мы же, выходя, проходим мимо зеркала. Мы же можем на себя реально посмотреть. Вообще, мне это подходит. Может быть, я смешон в этом виде. И поэтому тут нужно понимать, если мы не имеем такой объективности, то за этой объективностью мы должны обратиться к тем людям, которые имеют непредвзятое к нам отношение.
1: А вот если про объективность, почему шедевры искусства, которые считаются красивыми, многими людьми не воспринимаются как красивые?
2: Наверное, это глубина человеческой души или вкуса. Объективно для всех красиво то, что сотворил Бог. это однозначно. Это единственная объективность. Что бы мы ни говорили, но это единственное, что мы можем сказать, повторюсь, объективно красиво. Природа. Возьмите любой цветок. Он будет потрясающе красив, как бы мы на него не смотрели.
1: Красивому человеку живется проще, как вы думаете? Или сложнее?
2: Красивому человеку живется, наверное, мне кажется, проще, если он здраво относится к своей красоте.
1: Нет, я имею в виду про восприятие его в социуме. То есть к нему могут быть более благосклонны там работодатели.
2: Или наоборот.
1: Или наоборот, да?
2: Да. Если человек здраво относится к себе, к своей красоте, не делает из себя кумира и не считая, что ему все должны, потому что он красив, вполне себе ему живется спокойно.
1: А почему вот ум и умные люди автоматически не в одном ряду с красивыми? Следуя вот тому анекдоту, что либо к умным, да, либо к красивым.
2: Ну, встречают как?
1: По одежке.
2: А провожают?
1: Да по уму же.
2: Да вот. И поэтому, так как наша жизнь состоит из больше из кратковременных встреч, и немногим наша душа открыта, немногие могут узнать красоту нашей души, то, конечно же, больше встречают по одежке.
1: Это говорит о том, что разум наш все-таки бессилен перед красотой.
2: Знаете, как сказал Сократ удивительные слова? «Скажи мне что-нибудь, чтобы я тебя увидел».
1: Я очень люблю эту фразу и не устаю подтверждаться в ней каждый день. Но есть еще и обратная сторона красоты. Когда мы смотрим на некрасивого человека, как нам кажется, да, это же, опять же, субъективное все-таки понятие, но когда он начинает говорить, моментально ты очаровываешься, и перед тобой возникает совершенно другой образ.
2: Как раз таки вот то, о чем вы говорите, это красота души человека.
1: Да.
2: Вот когда приходили преподобному Авросию Оптинскому, он лежал на протяжении нескольких лет парализованным, и вряд ли у него была возможность, скажем так, быть внешне красивым, но к нему ходили тысячи, десятки тысяч человек.
1: А что такое духовная красота? Это доброта, честность, жертвенность?
2: Это образ Божий внутри человека. То есть, когда мы умеем выслушать, одним простым словом, когда в человеке есть любовь к Богу и любовь к близкому человеку.
1: Но почему тогда вот добрых людей, исходя из вот этих параметров, да, которые вы описываете, часто не замечают? И вот они как-то жизнь порой свою проживают, ну, не так успешно, пожалуй, чем подлецы, назовем так уж, простите это слово, с харизмой, да, и привлекательностью.
2: Ну, не в том, что их не замечают, в том, что они сами на рожон не лезут. Это раз. А во-вторых, мы сами уже сказали о том, что когда мы приходим куда-то или к нам кто-то приходит, мы изначально смотрим на внешность. И уже потом открывается внутреннее...
1: Потом уже разбираемся с душой.
2: А потом уже разбираемся, кто есть на самом деле. Но, знаете, могу сказать так, что время все ставит на свои места.
1: Говорят, все гениальное просто, да? А все ли гениальное красиво?
2: Наверное, да.
1: А не гениальный?
2: Ну, знаете, гениальность – это тоже такое, скажем, очень-очень-очень абстрактное понятие.
1: А может ли так быть, что человек с отвратительным характером, но он красив внешне, и мы чаще тянемся к таким людям? Почему так происходит? Все-таки внешность важнее души?
2: Внешность не важнее души. Наше тело – это конь, а всадник – это наша душа. Все-таки, смотря чем мы дорожим, что для нас ценность? Вот тут вместе правильно выставить приоритеты. Сейчас я скажу слова, которые вам, может, не очень понравятся. Наша душа вечна, а тело временно. И когда придет время, мы пойдем на суд Богу нашей душой. И поэтому святоотеческая литература, церковь, она говорит, когда вы украшаете тело, не забывайте о душе. То есть чистота души, красота души. Ведь то, как мы заботимся о теле, мы должны не забывать о душе. Вот что будет с нашим телом, если мы хотя бы недельку не будем его мыть, чистить, причесывать, не будем его кормить, не будем его украшать. Оно будет некрасивым. Вот душа, она такая же. Ведь чтобы душа была в чистоте, необходимо прибегать к таинству покаяния, исповеди, когда мы очищаемся. Святые отцы назвали исповедь, покаяние, баню. Баня души. Украшение души – это добрые дела. А пища для души – это как раз-таки молитва и священное писание. И вот, заботясь о теле, нельзя забывать о заботе о душе. И, конечно, то, что было сказано в начале, красивый человек – это когда есть гармония и в заботе о душе, и в заботе о теле. И в этой гармонии из потрясающе открывается красивый человек.
1: И все же, красота спасет мир?
2: Да.
1: Чем?
2: Как?
1: Как?
2: Вот, как это правильно вопрос?
1: Да.
2: Спасет мир так. Человек, присоединяясь, смотря на красоту, задумывается о наличии Творца, Бога, источника всякой красоты. Если он задумывается о существовании Бога, он задумывается о наличии у себя души, задумывается о том, что в каком она состоянии, и будет стремиться к красивому состоянию своей души, и тем самым наследует спасение. спасения. И тем самым красота Божьего мира спасет мир.
1: Великолепное, красивое окончание нашего с вами разговора.

Едем мы строим и пашем, шахтерским трудом славим родину нашу. Донецк, Луганск. Мы верим в мечту, мы встречаем рассветы, любимым своим дарим букеты. Донецк,

0: стоять.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
0: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской стороны. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, одной из главных тем стало урегулирование на Украине. Вопрос обсуждался в преддверии саммита НАТО в Турции, который пройдет 7 и 8 июля. Трамп подтвердил готовность содействовать прекращению боевых действий. Его спецпредставители продолжат посреднические усилия и при необходимости готовы приехать в Москву. Президенты также обсудили дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона по военно-политическим и экономическим вопросам. Трамп отметил, что завершение украинского конфликта открыло бы больше возможностей для взаимовыгодного сотрудничества. Лидеры договорились созвониться снова в ближайшее время. Минобороны России заявила, что украинская сторона отказалась от предложенной гуманитарной паузы в Константиновке. По данным ведомства, Россия предлагала 6 июля с полудня до 6 часов вечера прекратить обстрелы города, чтобы провести передачу тел погибших украинских военнослужащих. Освещать эту акцию планировали журналисты более чем из 20 стран. Напомним, Константиновка перешла под контроль российских войск. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в ближайшее время ожидается указ президента России Владимира Путина об особом статусе педагогов. По словам Кравцова, документ закрепляет особый статус и общественную значимость педагогов, гарантирует условия профессионального развития, защиту от угроз и посягательств на жизнь и здоровье. Министр отметил, что указ должен обеспечить защиту

В России резко выросли продажи лошадей на фоне ситуации с топливом. Конезаводчики сообщили, что в стране спасено 1000 лошадей. Рост продаж объяснили тем, что содержать животное во многих деревнях оказалось дешевле, чем постоянно заправлять внедорожники вроде УАЗа или Нивы. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Оптимизма вам и продуктивного времени.

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: на радио Z. Летом 1943 года на полях под Курском, Орлом и Белгородом развернулось величайшее танковое сражение в истории человечества. Более миллиона танкистов, пехотинцев и летчиков навсегда вписаны в летопись Великой Победы. Русские и украинцы, татары и чуваши, калмыки и осетины, более 100 народов стояли насмерть за Родину, за наше будущее. Помните с нами. Слушайте «Эхо огненной дуги» о героях Курской битвы на радио Z.
1: Средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: И когда над ними грянул смертный гром, нам

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 6 июля, в регионе ожидается преимущественно малооблачная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха днем до 25 градусов. Ветер западный, умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Совместный проект «Радио Z» и музея-заповедника «Прохоровское поле».
1: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.
2: 5 июля 1943 года началась битва на Курской дуге, длившаяся 50 дней. Она стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В ней с советской стороны участвовало более миллиона человек. В окопах, в танках, за штурвалами самолетов бойцы более 100 национальностей. Каждый из них достоин, чтобы о его подвиге помнили потомки. 12 июля 1943 года – день кульминации Курской битвы, когда под Прохоровкой произошло самое масштабное танковое сражение. Из воспоминаний Павла Алексеевича Ротмистрова, командующего 5-й гвардейской танковой армией.
3: Наконец грянули первые залпы армейской артиллерийской группы. Ударили артиллерийские батареи непосредственной поддержки танков. Артиллерия вела огонь в основном по площадям, предполагаемым районам скоплений танков врага и огневым позициям его артиллерии.
2: Казалось, весь мир содрогнулся от оглушительного грохота вспыхнувшей битвы. Гул сотен натужно ревущих моторов, лихорадочный артиллерийский огонь, разрывы тысяч снарядов и бомб, взрывающиеся танки, вой падающих самолетов – все слилось в адском громе, не смолкавшем до наступления темноты. Сегодня мы остановимся на примере мужества артиллериста Ревина в день этого сражения. Ревин Александр Петрович родился в 1910 году в городе Днепропетровск, Украинской ССР. В 1933 году окончил артиллерийскую школу. К началу Курской битвы гвардии подполковник, командир полка. О его героическом подвиге детально расскажет научный сотрудник музея-заповедника «Прохоровское поле» Лариса Черкашина.
4: До 40 танков и самоходных орудий атаковали позиции артиллеристов 233-го гвардейского артиллерийского полка. Падают артиллеристы, сраженные осколками снарядов и пулями. Убитых наводчиков заменяют оставшиеся в живых номера расчетов и командиры. С чудовищным грохотом взрываются подожженные артиллеристами танки врага. Мотопехота противника мечется между танками, скрываясь за их броню, и осыпают батарейцев градом пуль. Уже ярким факелом до двух десятков фашистских танков, но атаки продолжаются. У орудия, рядом с которым находится подполковник Ревин, убит последний номер расчета. Казалось, все кончено. Но командир полка сам становится у орудия. Работает одновременно заряжающим и наводчиком. На колбое достигает предела. Последним снарядом гвардии подполковник Ревин поджигает немецкий танк. Теперь уже снарядов нет. Остались лишь автоматы и гранаты. Командир полка собрал вокруг себя оставшихся в живых артиллеристов. Автоматным огнем и гранатами гвардейцы отбиваются от наседающих фашистов. Герои погибли, но не пропустили врага. О том, что происходило дальше, находим в воспоминаниях Ивана Петровича Костенко, начальника разведки 233-го гвардейского артиллерийского полка.
5: Вынести тело Ревина Александра Петровича с поля боя вручную оказалось невозможно. Он был богатырского телосложения. Я ползком прополз 20 метров до оврага и попросил у командира зенитного полка автомашину. На второй день, 13 июля, Ревина похоронили со всеми армейскими почестями в селе Петровка Прохоровского района. Посмертно он был награжден орденом Александра Невского.
6: Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
1: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: На дворе трава. На траве дрова. Не хочу рубить дрова на траве двора. Это не хандра, просто 5 утра. Для тебя любовь игра, а мне спать пора.

Это просто мои часы спешат. Большой привет. Вот и все, Люси. Грант тебе.

0: нет. Обиды тем более нет. Это жизнь, Люси. Это просто мои часы спешат. Большой привет.
1: Большой привет.
0: Большой привет.
1: Большой привет.
0: Большой привет.
2: Радио Z.
3: Подключай сердце.
2: Включай Радио Z.

0: Радио Зет. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской стороны. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, одной из главных тем стало урегулирование на Украине. Вопрос обсуждался в преддверии саммита НАТО в Турции, который пройдет 7 и 8 июля. Трамп подтвердил готовность содействовать прекращению боевых действий. Его спецпредставители продолжат посреднические усилия и при необходимости готовы приехать в Москву. Президенты также обсудили дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона по военно-политическим и экономическим вопросам. Трамп отметил, что завершение украинского конфликта открыло бы больше возможностей для взаимовыгодного сотрудничества. Лидеры договорились созвониться снова в ближайшее время. Минобороны России заявила, что украинская сторона отказалась от предложенной гуманитарной паузы в Константиновке. По данным ведомства, Россия предлагала 6 июля с полудня до 6 часов вечера прекратить обстрелы города, чтобы провести передачу тел погибших украинских военнослужащих. Освещать эту акцию планировали журналисты более чем из 20 стран. Напомним, Константиновка перешла под контроль российских войск. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в ближайшее время ожидается указ президента России Владимира Путина об особом статусе педагогов. По словам Кравцова, документ закрепляет особый статус и общественную значимость педагогов, гарантирует условия профессионального развития, защиту от угроз и посягательств на жизнь и здоровье. Министр отметил, что указ должен обеспечить защиту чести, достоинства и деловой репутации учителей и определить меры их поддержки. Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии с 1 августа. Этим летом прибавки к пенсии предусмотрены сразу по нескольким основаниям, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. С августа пересчитают страховые пенсии работающих пенсионеров, за которых в 2025 году работодатели перечисляли страховые взносы, еще не учтенные в размере выплат. Сумма прибавки будет индивидуальной и зависит от заработка, периода работы и количества пенсионных коэффициентов. Обращаться за перерасчетом не нужно, он пройдет автоматически.

0: Радио Z.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разрушить.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

за волною, и снова волна, лишь чайки кричат. За кормою тельняшка пропитана солью сполна, морская душа ждет встречи с землею. Корабль уходит из базы в рассвет, нести свою вахту в открытое море, а там, где матросы, предательства нет, охрана границы — дело святое. Из рубки команда, полный вперед, сигналы на базу радист посылает.

рассвет нести свою вахту в открытое море, а там, где матросы, предательства нет, охрана границы — дело святое.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 июля, в регионе ожидается ясная, периодами малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 14, днем 23-25 градусов тепла. Ветер западный, юго-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Атаки в лесу на Белгородскую область продолжаются. В Грайворонском округе погиб мирный житель. В селе Дунайка дрон атаковал машину. От полученных травм водитель скончался на месте. В Ракитянском округе при атаке в лесу погиб человек, еще двое ранены. В поселке Ракитное беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Двое других пострадавших, один из которых является бойцом самообороны, самостоятельно обратились в больницу. Александр Шуваев рассказал о восстановлении поврежденного ударами ВСУ жилья. Всего за прошедшую неделю в регионе восстановили 75 объектов. В Белгороде 55, из них 52 многоквартирных и 3 частных дома. В Шебекинском округе за неделю полностью восстановлено 8 объектов, закрыли контур на одном. В Белгородском округе завершили работы на 8 частных домах. В Грайворонском восстановлено 2 объекта, в Валуйском и Красноярушском округах по одному домовладению. На сетях водоснабжения Белгорода увеличилось количество порывов из-за отключения электроэнергии. После неоднократных обстрелов, отключения электроэнергии, гидроударов после запуска системы фиксируется рост порывов на сетях, значительные течи и перебои с подачей воды. Аварийные бригады уже работают на участках по улицам Попова и Губкина, где потери воды наиболее значительные. Все нарушения будут устранены в порядке очередности в течение нескольких дней. Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее провести ремонтные работы по всем поступившим заявкам, отметили в Белоблводоканале. Все водозаборы и насосные станции Белгорода сейчас работают в штатном режиме. Подведены итоги реализации федерального проекта «Производительность труда» в компании «Родстрой». Это крупнейшая строительная организация Черноземья, которая реализует уникальные проекты по расширению производственных мощностей горно-металлургических комбинатов. Старт мероприятий состоялся в декабре 2025-го. Сейчас готовы подвести итоги реализации пилотного проекта, оптимизация процесса изготовления металлоконструкций, цикле производства монтажных работ по возведению промышленных объектов, зданий и сооружений. Компании удалось достичь следующих показателей. Время протекания процесса сократилось почти на 13%, выработка в потоке выросла практически на 15%. Далее компания будет самостоятельно внедрять инструменты бережливого производства на других участках. На предприятии продолжает функционировать проектный офис, тиражирующий полученный опыт и подходы к организации труда. Компаниям, желающим принять участие в федеральном проекте «Производительность труда», предлагаем подать заявку на официальном сайте производительность.рф. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Процветания вам!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 июля, в регионе ожидается ясная, периодами малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 14, днем 23-25 градусов тепла. Ветер западный, юго-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Атаки в лесу на Белгородскую область продолжаются. В Крайворонском округе погиб мирный житель. В селе Дунайка дрон атаковал машину. От полученных травм водитель скончался на месте. В Ракитянском округе при атаке в лесу погиб человек, еще двое ранены. В поселке Ракитное беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Двое других пострадавших, один из которых является бойцом самообороны, самостоятельно обратились в больницу. Александр Шуваев рассказал о восстановлении поврежденного ударами ВСУ жилья. Всего за прошедшую неделю в регионе восстановили 75 объектов. В Белгороде 55, из них 52 многоквартирных и 3 частных дома. В Шебекинском округе за неделю полностью восстановлено 8 объектов, закрыли контур на одном. В Белгородском округе завершили работы на 8 частных домах. В Грайворонском восстановлено 2 объекта, в Валуйском и Красноярушском округах по одному домовладению. На сетях водоснабжения Белгорода увеличилось количество порывов из-за отключения электроэнергии. После неоднократных обстрелов, отключения электроэнергии, гидроударов после запуска системы фиксируется рост порывов на сетях, значительные течи и перебои с подачей воды. Аварийные бригады уже работают на участках по улицам Попова и Губкина, где потери воды наиболее значительные. Все нарушения будут устранены в порядке очередности в течение нескольких дней. Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее провести ремонтные работы по всем поступившим заявкам, отметили в Белоблводоканале. Все водозаборы и насосные станции Белгорода сейчас работают в штатном режиме. Подведены итоги реализации федерального проекта «Производительность труда» в компании «Рудстрой». Это крупнейшая строительная организация Черноземья, которая реализует уникальные проекты по расширению производственных мощностей горно-металлургических комбинатов. Старт мероприятий состоялся в декабре 2025-го. Сейчас готовы подвести итоги реализации пилотного проекта, оптимизация процесса изготовления металлоконструкций, цикле производства монтажных работ по возведению промышленности объектов, зданий и сооружений. Компании удалось достичь следующих показателей. Время протекания процесса сократилось почти на 13%, выработка в потоке выросла практически на 15%. Далее компания будет самостоятельно внедрять инструменты бережливого производства на других участках. На предприятии продолжает функционировать проектный офис, тиражирующий полученный опыт и подходы к организации труда. Компаниям, желающим принять участие в федеральном проекте «Производительность труда», предлагаем подать заявку на официальном сайте производительность.рф. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Процветания вам!
2: Время ваших песен на Радио Z.

0: казачки, горевать не надо. Люба!
1: Реклама. Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
8: Время ваших песен на Радио Z.

Культурный проект на радио Z. Летом 1943 года на полях под Курском, Орлом и Белгородом развернулось величайшее танковое сражение в истории человечества. Более миллиона танкистов, пехотинцев и летчиков навсегда вписаны в летопись Великой Победы. Русские и украинцы, татары и чуваши, калмыки и осетины, более 100 народов стояли насмерть за Родину, за наше будущее. Помните с нами. Слушайте «Эхо огненной дуги» о героях Курской битвы на радио «Зет».

тени. Заплачет кто-то рядом, успокой.

благо мира душу приоткрой. Добро верши и всем его дари. Но не торгуй добром и добротой.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

Я по тебе скучаю, мама, ни дня без памяти твоей навеки будет эта драма.

0: прогноз погоды.
1: Прогнозом синоптиков, завтра, 7 июля, в регионе ожидается ясная, периодами малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 14, днем 23-25 градусов тепла. Ветер западный, юго-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.
2: Время ваших песен на радио Z.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин подписал закон, который должен поддержать производство бензина и дизельного топлива в России. Теперь правительство будет определять, какие виды топлива можно продавать на внутреннем рынке. Кроме того, нефтеперерабатывающим заводам разрешили выпускать бензин с октановым числом не ниже 92, смешивая прямогонный бензин с другими компонентами. Кроме того, до конца этого года продлили соглашение о модернизации крупных нефтеперерабатывающих заводов. Предполагается, что это поможет увеличить выпуск топлива и обеспечить им внутренний рынок. Малому и среднему бизнесу на 3 года сохранят действующий порог дохода для освобождения от НДС при упрощенной системе налогообложения. Закон накануне подписал Владимир Путин. Сумма в 20 миллионов рублей будет действовать в 2027, 2028 и 2029 годах. Изменения перенесли на последующие годы. По оценке Минфина, решение затронет более 360 тысяч малых и средних предприятий. Минпросвещение в июле планирует утвердить новый стандарт обучения для 10 и 11 классов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Предполагается, что обновленная программа начнет действовать с 1 сентября 2027. Главные изменения затронут точные и естественные науки. Уроки математики, физики, химии и биологии хотят сделать более прикладными, с акцентом на знания, которые могут пригодиться школьникам в будущей профессии. Кроме того, в перечень результатов обучения официально будут включать навыки работы с технологиями искусственного интеллекта. Российские компании и сотрудники могут по взаимному согласию перейти как на 4-дневную, так и на 6-дневную рабочую неделю. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. По его словам, действующее трудовое законодательство позволяет гибко регулировать режим занятости. Подходящий график можно закрепить в коллективном договоре или согласовать с конкретным работником. Котяков отметил, что каждая компания может самостоятельно выбрать формат работы, который ей подходит. Российские ученые разрабатывают препарат, который может снизить побочные эффекты лучевой терапии при лечении онкологических заболеваний. Об этом рассказал главный онколог Минздрава Андрей Каприн. Средство должно уменьшить воздействие ионизирующего излучения на здоровые ткани, пока врачи воздействуют на опухоль. По словам Каприна, такие препараты особенно важны именно для лучевой терапии. Разработка пока проходит госэкспертизу, которая должна подтвердить ее безопасность и эффективность. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Совместный проект «Радио Z» и музея-заповедника «Прохоровское поле».
1: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.
2: 5 июля 1943 года началась битва на Курской дуге, длившаяся 50 дней. Она стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В ней с советской стороны участвовало более миллиона человек. В окопах, в танках, за штурвалами самолетов бойцы более 100 национальностей. Каждый из них достоин, чтобы о его подвиге помнили потомки. 12 июля 1943 года – день кульминации Курской битвы, когда под Прохоровкой произошло самое масштабное танковое сражение. Из воспоминаний Павла Алексеевича Ротмистрова, командующего 5-й гвардейской танковой армией. Наконец грянули первые залпы армейской артиллерийской группы. Ударили артиллерийские батареи непосредственной поддержки танков. Артиллерия вела огонь в основном по площадям, предполагаемым районам скоплений танков врага и огневым позициям его артиллерии. Казалось, весь мир содрогнулся от оглушительного грохота вспыхнувшей битвы. Гул сотен натужно ревущих моторов, лихорадочный артиллерийский огонь, разрывы тысяч снарядов и бомб, взрывающиеся танки, вой падающих самолетов – все слилось в адском громе, не смолкавшем до наступления темноты. Сегодня мы остановимся на примере мужества артиллериста Ревина в день этого сражения. Ревин Александр Петрович родился в 1910 году в городе Днепропетровск, Украинской ССР. В 1933 году окончил артиллерийскую школу. К началу Курской битвы гвардии подполковник, командир полка. О его героическом подвиге детально расскажет научный сотрудник музея-заповедника «Прохоровское поле» Лариса Черкашина.
3: До 40 танков и самоходных орудий атаковали позиции артиллеристов 233-го гвардейского артиллерийского полка. Падают артиллеристы, сраженные осколками снарядов и пулями. Убитых наводчиков заменяют оставшиеся в живых номера расчетов и командиры. С чудовищным грохотом взрываются подожженные артиллеристами танки врага. Мотопехота противника мечется между танками, скрываясь за их броню, и осыпают батарейцев градом пуль. Уже ярким факелом до двух десятков фашистских танков, но атаки продолжаются. У орудия, рядом с которым находится подполковник Ревин, убит последний номер расчета. Казалось, все кончено. Но командир полка сам становится у орудия. Работает одновременно заряжающим и наводчиком. Накал боя достигает предела. Последним снарядом гвардии подполковник Ревин поджигает немецкий танк. Теперь уже снарядов нет. Остались лишь автоматы и гранаты. Командир полка собрал вокруг себя оставшихся в живых артиллеристов. Автоматным огнем и гранатами гвардейцы отбиваются от наседающих фашистов. Герои погибли, но не пропустили врага. О том, что происходило дальше, находим в воспоминаниях Ивана Петровича Костенко, начальника разведки 233-го гвардейского артиллерийского полка. Вынести тело Ревина Александра Петровича с поля боя вручную оказалось невозможно. Он был богатырского телосложения. Я ползком прополз 20 метров до оврага и попросил у командира зенитного полка автомашину. На второй день, 13 июля, Ревина похоронили со всеми армейскими почестями в селе Петровка Прохоровского района. Посмертно он был награжден орденом Александра Невского.
4: Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
1: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.

0: прогноз погоды.
1: Прогнозом синоптиков, завтра, 7 июля, в регионе ожидается ясная, периодами малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 14, днем 23-25 градусов тепла. Ветер западный, юго-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Ободранного Мишку утешала девчушка в изувеченной избе. Кусочек хлеба — это очень мало, но крошечка достанется тебе. Снаряды пролетали и взрывались, смешалась с кровью черная земля. Была семья, был дом, теперь остались одни на свете, только ты и я. А за деревней рощица дымилась, поражена чудовищным огнем, и смерть вокруг летала злою птицей, бедой нежданной приходила в дом. Ты слышишь, Миш, я сильно и не плачу, и мне дадут на фронте автомат. Я отомщу за то, что слезы прячу, за то, что наши сосенки горят. Но в тишине свистели пули звонко, зловещий отблеск промелькнул в окне, и выбежала из дому девчонка. Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне! Молчание, ни голоса не слышно. Победу нынче празднует страна! Ах, сколько их, девчонок и мальчишек, осиротила подлая война!

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

тишине воздух, ветры уснули, а молодым до утра не до сна. В тишине губы, в тишине суть,

звуки сердца, музыки звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. На участке автодороги Никольское-Таврово Белгородского округа дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус. Пострадали 6 человек, в том числе 2 ребенка. В детскую областную клиническую больницу госпитализированы 2 детей. Медики оценивают состояние годовалой девочки как тяжелое. 10-летний мальчик получил минно-взрывную травму и акубаротравму. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. В городскую больницу номер 2 Белгорода для обследования доставлены 3 пострадавших. Одной женщине бригада скорой оказала помощь на месте. Александр Шуваев рассказал, что на совещании с правительством области обсуждали вражеские удары, которые наносились по объектам инфраструктуры, чтобы создать панику среди населения, сопровождая информационными вбросами. «Белогорье мужественно приняло этот вызов, люди с пониманием отнеслись к трудностям», — сказал Шуваев. «Мы готовились, создавали запасы генераторов, резервные схемы питания, дублировали сети, привлекали дополнительные бригады и волонтеров. Это дало результат. Свет и вода вернулись в дома жителей менее чем за сутки», отметил глава региона и поблагодарил всю команду и правительство России за поддержку. На рабочем совещании с правительством области также обсудили целевой набор в медицинские вузы. В 2026-м по этому направлению в регионе выделено 300 мест на специалитет и 186 в ординатуру. Минздраву области поручено до 20 августа завершить целевую приемную кампанию по программам высшего медобразования. Главе региона доложили о трудоустройстве молодежи в студотрядах. Всего более 1700 бойцов трудятся от Камчатки до Краснодарского края вожатыми, спасателями, проводниками, следят за порядком и собирают урожай в хозяйстве «Сады Белогорья», работают на предприятиях и стройобъектах. В регионе стартует всероссийский гуманитарный студенческий медицинский проект «Белогорье». Он пройдет в Старом Осколе. Развитие движения продолжит, закрепят за студотрядами якорных работодателей и расширит сетку вакансий. Записаться в поликлинику белгородцы могут теперь только в определенные дни. С 6 июля вступил в силу приказ регионального Минздрава.

Минздрава. Если вы планируете визит к врачу, учитывайте, расписание открывают каждый рабочий день с 15 до 16 часов. С понедельника по четверг открывают запись на ближайшие 15 дней, в пятницу на 17 дней вперед. В Белгородской области вводят ограничения на движение мототранспорта в ночное время. Подписано постановление, согласно которому с 6 июля во временном промежутке с 22 часов до 6 утра запрещается движение мотоциклов, мопедов, квадроциклов, квадрициклов, трициклов, питбайков и мотороллеров. Решение принято на основании указа президента России и протокола регионального оперштаба. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

что я не дрогнул, не сбежал. Я до конца свой фланг держал. Не плачь, когда пойдет весенний дождь. Я знаю, ты меня все так же ждешь.

0: Разбудите меня в эту лунную ночь телефонным звонком, неожиданным стуком. Разбудите меня ветром или дождем, вьюгой или белоснежной. Постучитесь мне в окна.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

скажу варью без мата, что вороньем кружит. Я внук того солдата, я сын того солдата, я брат того солдата, что родину хранит.

0: прогноз погоды.
1: Прогнозом синоптиков, завтра, 7 июля, в регионе ожидается ясная, периодами малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 14, днем 23-25 градусов тепла. Ветер западный, юго-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин подписал закон, который должен поддержать производство бензина и дизельного топлива в России. Теперь правительство будет определять, какие виды топлива можно продавать на внутреннем рынке. Кроме того, нефтеперерабатывающим заводам разрешили выпускать бензин с октановым числом не ниже 92, смешивая прямогонный бензин с другими компонентами. Кроме того, до конца этого года продлили соглашение о модернизации крупных нефтеперерабатывающих заводов. Предполагается, что это поможет увеличить выпуск топлива и обеспечить им внутренний рынок. Малому и среднему бизнесу на 3 года сохранять действующий порог дохода для освобождения от НДС при упрощенной системе налогообложения. Закон накануне подписал Владимир Путин. Сумма в 20 миллионов рублей будет действовать в 2027, 2028 и 2029 годах. Изменения перенесли на последующие годы. По оценке Минфина, решение затронет более 360 тысяч малых и средних предприятий. Минпросвещение в июле планирует утвердить новый стандарт обучения для 10 и 11 классов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Предполагается, что обновленная программа начнет действовать с 1 сентября 2027. Главные изменения затронут точные и естественные науки. Уроки математики, физики, химии и биологии хотят сделать более прикладными, с акцентом на знания, которые могут пригодиться школьникам в будущей профессии. Кроме того, в перечень результатов обучения официально будут включать навыки работы с технологиями искусственного интеллекта. Российские компании и сотрудники могут по взаимному согласию перейти как на 4-дневную, так и на 6-дневную рабочую неделю. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. По его словам, действующее трудовое законодательство позволяет гибко регулировать режим занятости. Подходящий график можно закрепить в коллективном договоре или согласовать с конкретным работником. Котяков отметил, что каждая компания может самостоятельно выбрать формат работы, который ей подходит. Российские ученые разрабатывают препарат, который может снизить побочные эффекты лучевой терапии при лечении онкологических заболеваний. Об этом рассказал главный онколог Минздрава Андрей Каприн. Средство должно уменьшить воздействие ионизирующего излучения на здоровые ткани, пока врачи воздействуют на опухоль. По словам Каприна, такие препараты особенно важны именно для лучевой терапии. Разработка пока проходит госэкспертизу, которая должна подтвердить ее безопасность и эффективность. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

ранение прикроет, когда отпустит с миром часовых. Вернутся к нам усталые герои, оставшись по незнанию в живых. Еще не все дождались возвращения, еще не все собрались за столом. В войне у нас не вымолить прощения с ее однообразным ремеслом. Давай, солдат, закурим перед боем. Мы не из тех, мы знаем, что почем. Нам через час достанется обоим.

сегодня мы не брезгуем грехами, чтоб завтра день не кончился для нас. Мы ставим флаг победными руками, мы держим строй.

0: Сегодня мы не брезгуем грехами, чтоб завтра жизнь не кончилась для нас. Когда земля ранение прикроет, когда отпустит с миром часовых, вернутся к нам усталые герои, оставшись по незнанию в живых.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 июля, в регионе ожидается ясная, периодами малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 14, днем 23-25 градусов тепла. Ветер западный, юго-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: класса с Геннадием Алехиным.
1: Геннадий Тимофеевич, в пятницу и минувшие выходные дни Белгород пережил один из самых мощных ракетно-дроновых ударов, по крайней мере, по инфраструктурным объектам жизнеобеспечения. Расскажите, откуда били, чем били, сколько?
2: Противник нанес ракетные удары впервые по Белгороду крылатыми дальнобойными ракетами «Фламинго» и уже слегка подзабытыми «Хаймерсами». Наносятся удары по белгородскому региону бомбами с УМПК, универсальный модуль планирования и корректировки. Опять появились «Хаймерсы». «Хаймерсы» били с территории северо-восточнее Харьковской области. Пожалуй, впервые был нанесен удар крылатыми ракетами дальнобойными «Фламинго». Эта ракета фактически аналог «Атакамса». Дальность стрельбы даже до 3000 километров. Они очень берегут этот тип ракет, потому что на расстоянии, которое, в общем-то, вне зоны наших средств противовоздушной обороны. И, скорее всего, этот удар был нанесен либо с Полтавской, либо с Днепропетровской области. И перед этими двумя мощными массированными атаками запускались дроны и разведчики, и ударные, и ФПВ-дроны. Надо отметить, что наши средства ПВО сработали успешно. Насколько это возможно при нанесении такого мощного удара?
1: Геннадий Тимофеевич, «Фламинго» — это ракета наземного базирования. С чего они ее запускают? Какая там пусковая установка?
2: В принципе, это ракета наземного базирования, но она может быть использована и на, в общем-то, современных боевых самолетов, к примеру, F-16. Противник наносит удары боевыми самолетами в украинской армии. Это те же «Миги», те же «Сушки». Буквально в выходные дни ракетная опасность, самолеты противника, уже сбитие происходило непосредственно в приграничной зоне. Наши средства ПВО четко вычислили и сбили неуправляемые и управляемые вот эти ракеты. Я могу предположить, что цель ударов по Белгороду, когда использовались вот эти дальнобойные крылатые ракеты «Фламинго», был не только Белгород, но вполне я допускаю, что эти удары наносились в глубину территории Российской Федерации. Это по направлению к Воронежу, к Туле, к Орлу и даже к Московской области. Ну, вот так получилось, что наше ПВО сработало эффективно именно на подлете в городе Белгороде.
1: Геннадий Тимофеевич, мы можем говорить о каком-то запасе подобного вооружения у противника? Что известно и насколько эти удары еще могут повторяться?
2: Основные удары наносятся с территории Харьковской области. Вероятность повтора, конечно, существует. Противник продолжает получать оружие западного производства. В первую очередь мы говорим о «Фламинго». Подвезли дополнительное вооружение. Я, кстати, хочу напомнить, что у комплекса «Хаймерс», который находится на гусеничной тяге, кроме пакетов реактивных снарядов, может использоваться оперативно-тактическая дальнобойная ракета. Это «Атакамсы». Я не исключаю тот факт, что и «Фламинго» тоже вполне возможно могут использовать и на тех же комплексах «Хаймерс». Вооружение у них есть, да, мы сбиваем, мы уничтожаем комплексы, мы уничтожаем дальнобойные артиллерийские системы, но противника еще есть на вооружении, и он использует вот эти все средства воздушного и наземного базирования. Противник понимает, что он терпит, скажем так, серьезные неудачи на земле. Поэтому их главная цель – нанесение воздушных ударов, используя все имеющиеся у них средства для поражения. И в первую очередь это сказывается на Белгородской области. Напряженность сохраняется по полной программе, в таком круглосуточном режиме. Сейчас работают все средства наших ПВО. И тут очень важно взаимодействие средств противовоздушной обороны с нашими мобильными огневыми группами, которые работают по уничтожении вот этих всех беспилотников самолетного типа, которые в ежесуточном режиме, к сожалению, продолжают залетать на территорию не только Белгородского приграничья, но и практически всей Белгородской области.
0: Фронтовая полоса с Геннадием Алехиным.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Радио Z.

0: наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. На участке автодороги Никольское-Таврово Белгородского округа дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус. Пострадали 6 человек, в том числе 2 ребенка. В детскую областную клиническую больницу госпитализированы 2 детей. Медики оценивают состояние годовалой девочки как тяжелое. 10-летний мальчик получил минно-взрывную травму и акубаротравму. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. В городскую больницу номер 2 Белгорода для обследования доставлены 3 пострадавших. Еще одной женщине бригада скорой оказала помощь на месте. Александр Шуваев рассказал, что на совещании с правительством области обсуждали вражеские удары, которые наносились по объектам инфраструктуры, чтобы создать панику среди населения, сопровождая информационными вбросами. Белогорье мужественно приняло этот вызов, люди с пониманием отнеслись к трудностям, сказал Шуваев. Мы готовились, создавали запасы генераторов, резервные схемы питания, дублировали сети, привлекали дополнительные бригады и волонтеров. Это дало результат. Свет и вода вернулись в дома жителей менее чем за сутки, отметил глава региона и поблагодарил всю команду и правительство России за поддержку. На рабочем совещании с правительством области также обсудили целевой набор в медицинские вузы. В 2026-м по этому направлению в регионе выделено 300 мест на специалитет и 186 в ординатуру. Минздраву области поручено до 20 августа завершить целевую приемную кампанию по программам высшего медобразования. Главе региона доложили о трудоустройстве молодежи в студотрядах. Всего более 1700 бойцов трудятся от Камчатки до Краснодарского края, вожатыми, спасателями, проводниками, следят за порядком и собирают урожай в хозяйстве «Сады Белогорья», работают на предприятиях и стройобъектах. В регионе стартует всероссийский гуманитарный студенческий медицинский проект «Белогорье». Он пройдет в Старом Осколе. Развитие движения продолжит, закрепят за студотрядами якорных работодателей и расширит сетку вакансий. Записаться в поликлинику белгородцы могут теперь только в определенные дни. С 6 июля вступил в силу приказ регионального Минздрава. Если вы планируете визит к врачу, учитывайте, расписание открывают каждый рабочий день с 15 до 16 часов. С понедельника по четверг открывают запись на ближайшие 15 дней, в пятницу на 17 дней вперед. В Белгородской области вводят ограничения на движение мототранспорта в ночное время. Подписано постановление, согласно которому с 6 июля во временном промежутке с 22 часов до 6 утра запрещается движение мотоциклов, мопедов, квадроциклов, квадрициклов, трициклов, питбайков и мотороллеров. Решение принято на основании указа президента России и протокола регионального оперштаба. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья. Там, где...

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 июля, в регионе ожидается ясная, периодами малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 14, днем 23-25 градусов тепла. Ветер западный, юго-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, русский защитник. Меня зовут Анастасия. Я живу в городе Белгороде. Учусь в 4-м классе. Я уже знаю, как бывает страшно, когда слышно взрывы от работы ПВО. К сожалению, у нас в городе это бывает часто, так как Белгород находится всего лишь в 40 километрах от границы с Украиной. Теперь я понимаю, что нет ничего страшнее войны. И хочу поблагодарить вас, наших защитников, кто так самоотверженно нас защищает. За смелость, мужество, за ваш героический воинский труд. От вас зависит спокойствие и мир над головами всех граждан России. Каждый день вам приходится рисковать жизнью, снова и снова идти в бой, чтобы и дети Донбасса имели возможность мирно жить, радоваться солнышку, ходить в школу, где можно учиться и говорить на русском языке. Вам сейчас нелегко, вы находитесь далеко от дома. Знайте, вас всегда ждут ваши родные, друзья и близкие. Мы верим в вас, верим в победу российской армии. Держитесь, русские защитники, вы не одиноки, вся страна с вами. Я желаю вам справиться с любыми трудностями, которые встанут у вас на пути. Пусть с вашей помощью возвратятся на земле добро и справедливость. Дорогие герои, возвращайтесь поскорее домой. С победой, живые и здоровые!

топтал сапогом, был храбрым солдатом в строю. И был он отважным бойцом поколения, но мир у него за спиной. В войне недобитого Третьего Рейха России упрямо тревожил покой. С тех пор и поныне тревожит покой. Извечный бой России с нерасчетом.

стали беспощадно бить врага. Любовь к отчизне нам они привили от вековых истоков и корней. Тот русский, чья душа живет в России, чьи помыслы о родине своей, чьи помыслы о родине своей. Извечный бой России с нероссией, повержен русофоб, и тот всегда один на подвиг свой.

любовь достойна восхищения, так родину любить для нас закон. Так жизнь свою отдал без сожаления за Русь наш русский князь Багратион.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Будем жить, ребята, будем жить, веру с правдой бережно хранить, честь и славу в битвах защищать и любить, надеяться, прощать. Будем жить, ребята, будем жить, чтобы мир и небо сохранить.

жить, ребята, будем жить. Небом синим будем дорожить, чтоб дедам, взирающим на нас, было ясно, выполним приказ. Будем жить, ребята, будем жить.

0: Новый проект на радио Z. Летом 1943 года на полях под Курском, Орлом и Белгородом развернулось величайшее танковое сражение в истории человечества. Более миллиона танкистов, пехотинцев и летчиков навсегда вписаны в летопись Великой Победы. Русские и украинцы, татары и чуваши, калмыки и осетины, более 100 народов стояли насмерть за Родину, за наше будущее. Помните с нами, слушайте «Эхо огненной дуги» о героях Курской битвы на радио Z.
1: Это плавится небо с землей,

счетчику минус и плюс. Отчий дом. А потом ксивы и ордена, и жестокий душевный надлом, где надежда уйдет, как жена.

0: до вывода войск. Кандагар.
1: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 июля, в регионе ожидается ясная, периодами малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 14, днем 23-25 градусов тепла. Ветер западный, юго-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Маса с Геннадием Алехиным.
1: Геннадий Тимофеевич, в пятницу и минувшие выходные дни Белгород пережил один из самых мощных ракетно-дроновых ударов, по крайней мере, по инфраструктурным объектам жизнеобеспечения. Расскажите, откуда били, чем били, сколько?
2: Противник нанес ракетные удары впервые по Белгороду крылатыми дальнобойными ракетами «Фламинго» и уже слегка подзабытыми «Хаймерсами». Наносятся удары по Белгородскому региону бомбами с УМПК, универсальный модуль планирования и корректировки. Опять появились «Хаймерсы». «Хаймерсы» били с территории северо-восточнее Харьковской области. Пожалуй, впервые был нанесен удар крылатыми ракетами, дальнобойными «Фламинго». Эта ракета фактически аналог «Атакамса». Дальность стрельбы даже до 3000 километров. Они очень берегут этот тип ракет, потому что на расстоянии, которое, в общем-то, вне зоны наших средств противовоздушной обороны. И, скорее всего, этот удар был нанесен либо с Полтавской, либо с Днепропетровской области. И перед этими двумя мощными массированными атаками запускались дроны, и разведчики, и ударные, и ФПВ-дроны. Надо отметить, что наши средства ПВО сработали успешно. Насколько это возможно при нанесении такого мощного удара?
1: Геннадий Тимофеевич, «Фламинго» — это ракета наземного базирования. С чего они ее запускают? Какая там пусковая
2: установка? В принципе, это ракета наземного базирования. Но она может быть использована и на, в общем-то, современных боевых самолетов, к примеру, F-16. Противник наносит удары боевыми самолетами в украинской армии. Это те же «Миги», те же «Сушки». Буквально в выходные дни ракетная опасность, самолеты противника. Уже сбитие происходило непосредственно в приграничной зоне. Наши средства ПВО четко вычислили и сбили неуправляемые и управляемые вот эти ракеты. Я могу предположить, что цель удара по Белгороду, когда использовались вот эти дальнобойные крылатые ракеты «Фламинго», был не только Белгород, но вполне я допускаю, что эти удары наносились в глубину территории Российской Федерации. Это по направлению к Воронежу, к Туле, к Орлу и даже к Московской области. Ну, вот так получилось, что наша ПВО сработала эффективно именно на подлете в городе Белгороде.
1: Геннадий Тимофеевич, мы можем говорить о каком-то запасе подобного вооружения у противника? Что известно и насколько эти удары еще могут повторяться?
2: Основные удары наносятся с территории Харьковской области. Вероятность повтора, конечно, существует. Противник продолжает получать оружие западного производства. В первую очередь мы говорим о «Фламинго». Подвезли дополнительное вооружение. Я, кстати, хочу напомнить, что у комплекса «Хаймерс», который находится на гусеничной тяге, кроме пакетов реактивных снарядов, может использоваться оперативно-тактическая дальнобойная ракета. Это «Атакамсы». Я не исключаю тот факт, что и «Фламинго» тоже вполне возможно могут использовать и на тех же комплексах «Хаймерс». Вооружение у них есть, да, мы сбиваем, мы уничтожаем комплексы, мы уничтожаем дальнобойные артиллерийские системы. Но противника еще есть на вооружении, и он использует вот эти все средства воздушного и наземного базирования. Противник понимает, что он терпит, скажем так, серьезные неудачи на земле. Поэтому их главная цель – нанесение воздушных ударов, используя все имеющиеся у них средства для поражения. И в первую очередь это сказывается на Белгородской области. Напряженность сохраняется по полной программе, в таком круглосуточном режиме. Сейчас работают все средства наших ПВО. И тут очень важно взаимодействие средств противовоздушной обороны с нашими мобильными огневыми группами, которые работают по уничтожению вот этих всех беспилотников самолетного типа, которые в ежесуточном режиме, к сожалению, продолжают залетать на территорию не только Белгородского приграничья, но и практически всей Белгородской области.
0: Фронтовая полоса с Геннадием Алехиным.

0: Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Подумаешь, ждет она, моя любовь. Шутя мне скажет, где вас буря носит. И что за пятна на комбезе? Спросит, пусть Бог простит, но я совру ей вновь. Скажи, что это кофе, а не кровь.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 июля, в регионе ожидается ясная, периодами малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 14, днем 23-25 градусов тепла. Ветер западный, юго-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Грозный страж и защитник от напасти, век от века стоит на посту. Белгородская область любимая,

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: Аристотель говорил, что красота – это неотъемлемое свойство мира, проявление высшей гармонии и упорядоченности. Цицерон утверждал, что изящество и красота не могут быть отделены от здоровья. Чехов говорил, в человеке должно быть все прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и мысль. А Достоевский писал, красота спасет мир. Обнадеживающе. И все-таки, может быть, это красивое заблуждение, которое утешает нас. Красота спасет мир. Правда или иллюзия? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Что такое красота? И если бы не было красоты, мир стал бы хуже?
2: Красота, на мой взгляд, это гармония души, тела и духа человека. Отвечу вам словами Федора Михайловича Достоевского. Это видеть человека таким, каким его задумал Бог. Это образ Божий внутри человека.
1: Получается, что если мы кого-то считаем красивым, соответственно, мы видим в этом человеке образ Божий. А если не считаем, то есть не видим, получается.
2: Ну, тут, наверное, нужно разобраться в самом термине слова «красота». То есть что мы говорим? Это правильность черт лица. Это доброта душевная или это умение слушать, выслушать и проникнуться проблемами, заботой о другом человеке.
1: Вот давайте в этом во всем сегодня и разберемся. Стандарты красоты – это враги или ориентиры? Зачем они вообще нам нужны? Или если бы их не было, был бы такой хаос?
2: Ну, мне кажется, стандарт красоты с христианской точки зрения, если мы говорим о красоте душевной, он статичен. Это богоподобие. Это иметь те качества, которые есть у Бога. То есть разум, любовь, свобода – это то, что касается красоты душевной, духовной. Внешней красоты мы с вами прекрасно понимаем, что со временем, с веками красота как бы менялась, понятие красоты. И поэтому соответствовать, наверное, нормам красоты – это не всегда, наверное, правильно. Потому что понятие нормы всегда разное. Это раз. Во-вторых, что норма для одного не норма для другого. И тогда уже, если переходим к внешности, то сразу у нас такая семантическая цепочка открывается. Если мы говорим о женской красоте, то красота для чего? С какой целью человек хочет быть красивым? Красота и привлекательность – это одно и то же?
1: Нет.
2: Тогда что такое красота? Гармония правильных черт лица или нет?
1: Но то, что в этом есть определенная геометрия, это точно. Потому что, как в золотом сечении, да, антропометрические параметры человека, если они близки к этому, то в этом даже визуально нам, мы сами того не понимая, воспринимаем такого человека вот гармонично и, соответственно, красиво. Нам кажется, что это внешний его облик, физическая его красота, она довольно фактически идеальна.
2: Кстати, знаете, один из дизайнеров современных сказал, что красота открывается в изъяне.
1: Ага, то есть вот то есть в особенности.
2: В особенности, когда изюминка, вы называете так, да? Когда есть где-то что-то не так, как у всех. Чуть-чуть не так ровно, чуть-чуть не так правильно. Красота в индивидуальности.
1: Это точно. И вот еще где? Красота в глазах смотрящего. Почему? Да. Что красиво одному, другому нет. Это вопрос чего? Воспитание, генов, настроение, цвета глаз или вообще свойства зрения?
2: Давайте возьмем взаимоотношения мужа и жены. Вот смотришь на людей, проживших семейную жизнь, порядка 20-30 лет совместной жизни. То есть внешне человек уже как бы по сравнению с другими, быть может, не очень красив.
1: Но быть может.
2: В глазах любящего мужа красивее его жены просто не существует.
1: То есть получается, когда мы любим человека, в смысле любовь, я имею в виду расположенность, да, то есть склонность к позитивному восприятию, то в таком случае мы воспринимаем этих людей красивыми, так?
2: Да.
1: Получается, красота – это больше субъективное понятие, чем объективное.
2: Ну, если мы говорим о человеческой красоте, то однозначно.
1: А как вы считаете, что именно красота может спасти? Душу одного человека или целую цивилизацию? И если красота так могущественна, то почему мир никак не спасется в нынешних реалиях? И почему человечество продолжает уничтожать природу, создавать нелепую архитектуру и в целом потреблять низкопробный контент?
2: К сожалению, нам мир предлагает иллюзию красоты, когда превращается все с ног на голову, когда человеку вместо счастья подсовывается какая-то замена счастья, иллюзия счастья. С красотой то же самое. Сейчас, когда мы забываем о красоте душевной, в первую очередь человек начинает обращать внимание на красоту телесную и ставить ее превыше красоты душевной, духовной. Вот вы сказали о том, что может спасти красота или кого может спасти. Она же может и погубить. Мы знаем исторически, из-за чего началась Троянская война. Из-за красивой женщины, которая понравилась обоим правителям. Но в то же время мы знаем о том, что красота духовная, душевная, возьмем наших святых русских, праведный отец Ишан Кронштадтский, Ксения Петербургская, они были настолько красивы душевно, духовно, что кто бы к ним ни приходил, уходил человек с огромным большим утешением в своем сердце. Поэтому очень важно понимать, что для нас главное, а что второстепенное. Человечество пытается бороться с надвигающейся старостью. Когда человечество не принимает понятие старость, морщины, мудрость. Человек в 70-80 лет путем хирургии, путем пластических операций пытается выглядеть еще лет на 20-30 моложе. Знаете, есть такие замечательные слова «познай время и познай возраст».
1: Все же молодость — это будущее, это продолжение, это какие-то надежды. Поэтому хочется как-то себе продлить это удовольствие, смотреть вперед, а не озираться вот назад.
2: Как раз смотреть вперед — это суметь из красивого, молодого, внешне молодого возраста прийти к внутренней красоте, красоте души. Когда мы уже не так заботимся, уделяем время своему телу, а заботимся о своей душе, понимая, что мы приближаемся к встрече с нашим Создателем.
1: Красота спасает душу, когда тело в опасности. Душа каким-то образом позволяет психике выстоять, соответственно, выстоять и телу.
2: Умение видеть красоту окружающего мира – это талант, это добродетель. Человек должен научиться видеть красоту. Ведь мы можем посмотреть своим замечательный закат, небо, цветы. Как красиво же. И умение видеть красоту – это талант человека. Потому что бывает, человек этого таланта не то что лишен, а он не хочет это замечать. Ему все плохо, он не видит этой красоты.
1: А как научиться видеть красоту?
2: Останавливаться в той суете, в той беготне, в которой мы находимся, поднимать глаза к небу и просто останавливаться в том потоке информационном, который мы получаем. И выходить, не побоюсь этого сказать, в реальный мир.
1: Как раз вот когда мы останавливаемся и начинаем созерцать, мы отдыхаем, мы переключаемся, мы забываем о своих проблемах, каких-то неудачах. Вот в этот миг, мгновение, созерцая, мы заряжаемся позитивной энергией, чем-то прекрасным, замечательным. Как воспитать в детях чувство прекрасного и способность видеть красоту?
2: Приучать ребенка с детства к гармонии.
1: Это как?
2: Наша задача, как родители, уметь воспитать в ребенке желание видеть красоту и уметь отделить красивое от некрасивого. Или часто мы говорим своим детям: «Сынок, смотри, какая луна сегодня красивая». Или «Смотри, вон радуга». «Смотри, какие как красивые птички летят». Мы же ее забываем. В этой же суете мы часто, нам выгодно, чтобы наши дети были чем-то постоянно заняты. Находились в той же беготне, в том же ритме, в котором находимся мы сами. И поэтому нужно убирать от себя электронный носитель, убирать ребенка электронный носитель и возвращаться к реальному миру, к жучкам, паучкам, к птичкам, к небу.
1: По поводу эффекта толпы я хочу спросить. Почему то, что признают красивым многие, мы тоже начинаем оценивать как красивое? Это получается чувство стадности или действительно вот есть какая-то такая объективная красота, которую распознает большинство?
2: Есть такое слово «мода». Что такое мода? Это кто-то где-то решил, что в этом сезоне положено или красиво носить вот это. Неважно, подходит тебе это или не подходит тебе. То есть мы здесь уже теряем какую-то объективность в отношении себя. Мы же, выходя, проходим мимо зеркала. Мы же можем на себя реально посмотреть. Вообще, мне это подходит. Может быть, я смешон в этом виде. И поэтому тут нужно понимать, если мы не имеем такой объективности, то за этой объективностью мы должны обратиться к тем людям, которые имеют непредвзятое к нам отношение.
1: А вот если про объективность, почему шедевры искусства, которые считаются красивыми, многими людьми не воспринимаются как красивые?
2: Наверное, это глубина человеческой души или вкуса. Объективно для всех красиво то, что сотворил Бог. это однозначно. Это единственная объективность. Что бы мы ни говорили, но это единственное, что мы можем сказать, повторюсь, объективно красиво. Природа. Возьмите любой цветок. Он будет потрясающе красив, как бы мы на него не смотрели.
1: Красивому человеку живется проще, как вы думаете? Или сложнее?
2: Красивому человеку живется, наверное, мне кажется, проще, если он здраво относится к своей красоте.
1: Нет, я имею в виду про восприятие его в социуме. То есть к нему могут быть более благосклонны там работодатели.
2: Или наоборот.
1: Или наоборот, да?
2: Да. Если человек здраво относится к себе, к своей красоте, не делает из себя кумира и не считая, что ему все должны, потому что он красив, вполне себе ему живется спокойно.
1: А почему вот ум и умные люди автоматически не в одном ряду с красивыми? Следуя вот тому анекдоту, что либо к умным, да, либо к красивым.
2: Ну, встречают как?
1: По одежке.
2: А провожают?
1: Да по уму же.
2: Да вот. И поэтому, так как наша жизнь состоит из больше из кратковременных встреч, и немногим наша душа открыта, немногие могут узнать красоту нашей души, то, конечно же, больше встречают по одежке.
1: Это говорит о том, что разум наш все-таки бессилен перед красотой.
2: Знаете, как сказал Сократ удивительные слова? «Скажи мне что-нибудь, чтоб я тебя увидел».
1: Я очень люблю эту фразу и не устаю подтверждаться в ней каждый день. Но есть еще и обратная сторона красоты. Когда мы смотрим на некрасивого человека, как нам кажется, да, это же, опять же, субъективное все-таки понятие, но когда он начинает говорить, моментально ты очаровываешься, и перед тобой возникает совершенно другой образ.
2: Как раз-таки вот то, о чем вы говорите, это красота души человека.
1: Да.
2: Вот когда приходили преподобному Авросию Лупинскому, он лежал на протяжении нескольких лет парализованным, и вряд ли у него была возможность, скажем так, быть внешне красивым. Но к нему ходили тысячи, десятки тысяч человек.
1: А что такое духовная красота? Это доброта, честность, жертвенность?
2: Это образ Божий внутри человека. То есть, когда мы умеем выслушать, одним простым словом, когда в человеке есть любовь к Богу и любовь к близкому человеку.
1: Но почему тогда вот добрых людей, исходя из вот этих параметров, да, которые вы описываете, часто не замечают? И вот они как-то жизнь порой свою проживают, ну, не так успешно, пожалуй, чем подлецы, назовем так уж, простите это слово, с харизмой, да, и привлекательностью.
2: Не в том, что их не замечают, в том, что они сами на рожон не лезут. Это раз. А во-вторых, мы с вами уже сказали о том, что когда мы приходим куда-то или к нам кто-то приходит, мы изначально смотрим на внешность. И уже потом открывается внутреннее...
1: Потом уже разбираемся с душой.
2: А потом уже разбираемся, кто есть на самом деле. Но, знаете, могу сказать так, что время все ставит на свои места.
1: Говорят, все гениальное просто, да? А все ли гениальное красиво?
2: Наверное, да.
1: А гениальный?
2: Ну, знаете, гениальность – это тоже такое, скажем, очень-очень-очень абстрактное понятие.
1: А может ли так быть, что человек с отвратительным характером, но он красив внешне, и мы чаще тянемся к таким людям? Почему так происходит? Все-таки внешность важнее души?
2: Внешность не важнее души. Наше тело – это конь, а всадник – это наша душа. Все-таки, смотря чем мы дорожим, что для нас ценность? Вот тут мы правильно выставить приоритеты. Сейчас я скажу слово, которое вам может не очень понравиться. Наша душа вечна, а тело временно. И когда придет время, мы пойдем на суд Богу нашей душой. И поэтому святоотеческая литература, церковь, она говорит, когда вы украшаете тело, не забывайте о душе. То есть чистота души, красота души. Ведь то, как мы заботимся о теле, мы должны не забывать о душе. Вот что будет с нашим телом, если мы хотя бы недельку не будем его мыть, чистить, причесывать, не будем его кормить, не будем его украшать. Оно будет некрасиво. Вот душа, она такая же. Ведь чтобы душа была в чистоте, необходимо прибегать к таинству покаяния, исповеди, когда мы очищаемся. Святые отцы называли исповедь, покаяние, баню, баня души. Украшение души – это добрые дела. А пища для души – это как раз-таки молитва и священное писание. И вот заботясь о теле, нельзя забывать о заботе о душе. И, конечно, то, что было сказано в начале, красивый человек – это когда есть гармония и в заботе о душе, и в заботе о теле. И в этой гармонии из потрясающе открывается красивый человек.
1: И все же красота спасет мир?
2: Да.
1: Чем?
2: Как?
1: Как?
2: Вот, как это правильно вопрос?
1: Да.
2: Спасет мир так. Человек, присоединяясь, смотря на красоту, задумывается о наличии Творца, Бога, источника всякой красоты. Если он задумывается о существовании Бога, он задумывается о наличии у себя души, задумается о том, что в каком она состоянии, и будет стремиться к красивому состоянию своей души, и тем самым наследует спасение. И тем самым красота Божьего мира спасет мир.
1: Великолепное, красивое окончание нашего с вами разговора.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный.

0: прогноз погоды.
1: Прогнозом синоптиков, завтра, 7 июля, в регионе ожидается ясная, периодами малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 14, днем 23-25 градусов тепла. Ветер западный, юго-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий. Одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

уходи, если просто устал. Кто тебя еще в жизни так ждал? Ты не знаешь? Не знаю я. Ты спешишь? Ну, конечно.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

0: возвращается.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Челленджа.
1: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

краю земли незримые границы. Там, где небо синь сливается с водой, там, в краю далеком, ты не одинокий. Знай, моряк, что любят, верят, ждут тебя домой. Там, в краю далеком, ты не одинокий. Знай, моряк, что любят, верят, ждут тебя домой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч – крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.